0: нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.

0: реклама на Казахском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Біздің жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
3: Отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды, уақыт өмірді құрайды. Отбасың өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

0: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
1: Қазақ радиосы.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Закон и порядок. Гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар.

0: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.
1: Руханият Шичриса.

0: Мусор не падает с неба, он падает из рук. Чистота начинается с тебя.
1: Жаздан ле беседа. Хазар радиоса. Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
1: Қазынасы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында сен

0: Реклама на Казанском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радио.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Дала жаса. Жадраша тағыда. Қазақ радиосы.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Казахстанцы. Реклама на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
1: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыстан дауын.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Жадрата жаңа жас. Казах радиосы.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Алтын үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: У микрофона журналист Гульдара Кимелова. Добрый вечер. Лето, жара, каникулы. Тысячи людей отправляются к рекам, озерам и бассейнам. Но с началом купального сезона ежегодно растет число трагедий на воде. Особенно тревожит статистика детской смертности. Почти каждая такая трагедия, по словам спасателей, могла быть предотвращена. Почему дети продолжают тонуть, даже когда рядом находятся взрослые? Какие правила действительно спасают жизнь? Поговорим сегодня с нашим спикером. Итак, встречайте, у нас в студии спортивный менеджер, основатель компании Global Sport, владелец франшизы X-Waters Казахстан Денис Гордиенко.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение, очень приятно.
2: Спасибо, что нашли время. Ну, действительно, тема у нас довольно серьезная и которая беспокоит каждого родителя. Денис, часто среди причин трагедий называют следующее. Это оставление детей без присмотра, купание в запрещенных местах, неумение плавать, переоценка своих возможностей. Ну и у взрослых, понятное дело, это алкоголь.
3: Вот вы абсолютно соси... верно. Вы назвали все эти причины. Абсолютно верно. Да, чаще всего это дети, которые просто идут к водоему в жаркое лето. То есть они хотят просто покупаться и не осознают просто серьезности самой ситуации, что для купания должно быть специально оборудованное место. То есть оно должно быть безопасное, там должен быть безопасный вход, выход. Должна быть обязательно будка спасателя, чтобы на высоте находился человек, который наблюдает, который может оказать помощь, спасти. Угу. Вот. Чаще всего дети идут в любое место, где-то на речке, где-то в каких-то камышах. Там очень часто бывает нестабильное дно, то есть можно провалиться в ил. Ил очень сильно может затянуть человека, то есть начинаешь в него залипать и уже тяжело выбраться. Даже профессиональному спортсмену это тяжело. Также водоросли бывают. Они начинают путать ноги, руки. У человека начинает паника, он начинает еще сильнее закручиваться в эти водоросли. Хотя на самом деле есть очень простые действия, которые можно выполнить. То есть просто лечь на спину, повернуться лицом вверх, не поднимать вверх руки. Потому что когда начинают руки вверх поднимать, еще сильнее начинают тонуть. Они начинают давить на человека, и человек погружается в воду ниже уровня. То есть при соблюдении простейших правил ничего такого быть вообще не может. Самое первое, купайтесь только в определенных местах. У нас в Астане их 4 или 5. Это в основном пляжи. Пляжи специально оборудованные, со спасателями. Можно там купаться смело.
2: А всегда ли спасатели могут увидеть и спасти человека?
3: Зависит, конечно, от компетенции спасателя. То есть я долгое время спасателем на бассейне проработал. И в моей практике я, наверное, раз 10-12 точно прыгал, спасал людей.
2: Да, такое. А как это вот происходит? Вы говорите, в бассейне. Ну, кажется, такое безопасное место, да? И мы всегда удивляемся, когда слышим, что вот чуть ли не произошла трагедия, или действительно кто-то затонул в бассейне.
3: Принцип тот же самый. Человек заходит в воду и не знает своих возможностей, не знает, какое там дно. То есть очень часто бывает, просто забегают в бассейн, прыгают в него, и все, и понимают, что, оказывается, плавать-то не умею, и начинают тонуть. Все, ну тогда спасатели летят, прыгают в воду и спасают людей. То есть у нас даже бывали такие ситуации,

0: Что люди заходят и одновременно начинают в двух местах тонуть. То есть и два спасателя бегут в разные места, чтобы прыгнуть в воду, спасти людей.
1: А как правильно надо спасать людей? Вот я по себе знаю, что вот я, наверное, не смогла бы никого спасти.
0: Ну, самое первое, то, что нужно понять, если не умеешь, не делай. Это самое важное. То есть, если только человек понимает, осознает, как это можно сделать, только в такой ситуации можно это начинать делать.
1: Вы расскажите, как это можно сделать? Первые инструкции.
0: Чаще всего в новостях мы как раз таки что видим? Мы видим, что девочки пошли купаться, а по итогу там утонуло 4 мальчика, потому что они полезли их спасать. А на самом деле спасать не умели. И тут, чтобы предотвратить это все, первое, это действительно правило, не умеешь, не спасай. Первое, это оценить ситуацию. Если есть возможность достать какой-то шест, палку, какую-то корягу, трос, веревку и так далее, это самый лучший вариант. То есть не заходить самому в воду, а бросить. Если такая ситуация невозможна, то тогда можно хорошо запрыгнуть в воду, подплыть, и где-то в 3-4 метрах от человека нужно нырнуть под воду, чтобы он вас не видел. Мы подплываем сзади и обхватываем его за подмышку и шею. То есть накрест, за грудь накрест берем и начинаем на спине выплывать. Почему нельзя подплывать с лица? Потому что человек, который тонет, он находится в панике, он не отдает отчет своим действиям и может начать вас топить. И чаще всего так и происходит, то есть кто-то полез кого-то спасать, по факту его просто взяли и утопили.
1: То есть нет шанса спастись, когда тебя пытаются вот обхватить, на тебя залезть, да?
0: Есть порядок действий, что делать в такой ситуации. Первый, самый простой, это нырнуть вместе с этим человеком. То есть мы погружаемся под воду, и человек, естественно, захочет наверх, он вас отпустит. Тогда мы снова подплываем сзади со спины, обхватываем его так, чтобы он не перехватился и не начал вас топить, и выводим его из воды. Вторая ситуация, если все-таки не получается нырнуть, человек сильно сопротивляется, можно немножечко его чуть-чуть ударить. То есть... Совсем немного, аккуратно. Просто привести человека в чувство.
1: Чувство, да.
0: Чтобы он на какие-то хотя бы секунды перестал паниковать и немножко адреналин на него сработал. И тогда его можно обхватить сзади и начать его вытаскивать из воды. Плывем мы на спине, задействуем две свободные ноги и одну свободную руку, которая у нас остается. И человека выводим из воды, подтаскиваем его ближе к берегу. Еще, когда вы начинаете выполнять спасение, если рядом есть какие-то люди, обязательно нужно крикнуть им на помощь, чтобы они тоже стояли, ожидали, что вы сейчас вытащите человека и вместе вам придется его доставать. Что очень часто бывает такое, что надо человека поднимать на какую-то возвышенность. И одному сделать это из воды, ну, практически невозможно. Вот поэтому, если есть люди, они вам окажут помощь, то есть там 2-3 человека, все, вы вытаскиваете человека, и дальше уже начинаются действия оказания первой доврачебной помощи. Но, опять-таки, если вы умеете их делать, очень важно, чтобы, на самом деле, каждый казахстанец умел их делать. То есть у нас проходят курсы такие, я вот проходил, очень интересно. Буквально один день из вашей жизни, но зато вы умеете спасать жизни, вам потом даже сертификат дадут такой, я умею спасать жизни.
1: Да, это очень важный навык. Умение, да, делать искусственное дыхание, там, откачивать.
0: Да.
1: Надо же вот эту всю воду, которую человек успел проглотить, заставить ее назад выплюнуть, да?
0: Да, иначе она просто в легких останется, и он не сможет дышать. То есть, да, мы человека первым делом ложим к себе на колено, чтобы у него таз находился выше, чем плечи, чтобы вся вода вытекла. Если воды нету, все, мы начинаем оказывать реанимационные действия. Первое, это у нас идет непрямой массаж сердца и оказание искусственного дыхания, чтобы человеку воздух в легкие загнать. Вот. Обязательно нужно вызвать скорую помощь первым делом. А если вы вытащили человека, если есть рядом какие-то люди, нужно сразу взглядом найти человека и ему в приказательном тоне сказать: «Вы человек в белой рубашке, вызывайте скорую помощь».
1: Скажите, вот какие ошибки чаще всего совершают родители? Бывает же и такое, что вот когда и вместе с родителями дети уходят, да?
0: Упускают из вида, не дают, опять-таки, детям какие-то инструкции, что делать, как делать, где можно купаться, что нельзя уходить, в воду сам без меня не заходи. Просто тоже какая-то недосказанность остается. То есть, ну, это, опять-таки, вот незнание родителей, получается, вот этих правил, что беспечность.
1: Скажите, а вот когда человек тонет, тонет, а когда вот он понимает, что я тону, сам он может себя спасти? Может он как-то собраться или сделать какие-то действия, которые помогут ему выбраться самостоятельно?
0: Ну, в бассейне однозначно да. То есть я видел, как парень, не умевший плавать, запрыгнул в воду, понял, что плавать он не умеет, он просто начал опускаться вниз и отталкиваться от дна. И так и допрыгал. Ну, он недалеко находился, там, аж метра два, вот сколько он там прыгнул, успел. Но он обратно, он так прыгал, прыгал. 5-6 прыжков, он уже у бортика. А на открытой воде, на водоемах достаточно, наверное, сложно, потому что зачастую еще мешает одежда. То есть чаще в бассейн приходят все равно в специализированной одежде, а на водоемы выходят, в чем есть, в шортах,
1: в штанах. То есть даже футболка что-то может тянуть.
0: Да-да-да. Если, допустим, опять-таки спасают человека, да, если есть такая возможность, нужно тоже из себя снять хотя бы футболку и ботинки, потому что оно все тяжелое, оно все начинает тянуть вниз. Если человек оказался в такой ситуации, что он начинает тонуть, первое, как я уже говорил, это нужно не поднимать руки вверх. Потому что, поднимая руки, он становится тяжелее, его начинает задавливать воду. Руки должны быть опущены внизу. Мы направляем лицо вверх. Лицо по уровень глаз должно выходить из воды. То есть мы поднимаем как можно выше подбородок и смотрим в небо. Начинаем дышать. Нужно осознавать, что человек держится на воде за счет своих легких. Не за счет движения руками, ногами и так далее. Он держится за счет легких. Поэтому мы делаем максимально большой вдох и стараемся сильно не выдыхать. То есть делаем выдох на 10-15, максимум 20% и снова начинаем вдох. Потому что если человек полностью выдохнет, ему нечем будет держаться за воду.
1: Надо же, первый раз такое слышу. Но если так дышать, у тебя же может разболеться голова.
0: Гипоксия.
1: Да.
0: Поэтому нужно ходить на тренировки. Ходить на тренировки и привыкать, приучать свой организм дышать вот на таком уровне.
1: Ты выдыхаешь, да?
0: Да.
1: Твоя голова максимально, насколько возможно, она на поверхности воды. То есть да. Лицо буквально, да?
0: Да, лицо на поверхности воды.
1: Да, ты выдыхаешь. В это время у тебя что, какие действия? Ты можешь крикнуть, спасить?
0: Да, можно кричать.
1: Там есть возможность, да? Ну,
0: да, да, да. На самом деле у нас вот остаточная часть легких, она достаточно большая. Вот сейчас вы не дышите на полные легкие.
1: Да.
0: Вы точно так же и дышите вот это вот верхом, как если бы вам нужно было при, допустим, спасении себя дышать. Вот.
1: И тело, наверное, надо постараться расслабить, да, максимально?
0: Да, конечно. Напряжение, оно будет только мешать. Все, и потом потихоньку можно ногами, руками начинать двигать. Главное, это тоже правильно делать. То есть не закапываться в воду, а стараться ногами делать кролевые движения, то есть поочередные хлыстовые движения ногами. И руками опорные движения восьмерками, например, делать. И опираясь об воду, все, потихоньку пробовать выплыть на берег.
1: Да.
0: Как будто просто все звучит.
1: Да, да, да, там же просто там же секунды, доли секунд, невероятное волнение, шок, адреналин. Но я думаю, каждый, кто когда-то хоть раз тонул, он себя узнает, да, в этой ситуации.
0: Вот в этом и есть проблема, что люди не умеют плавать и вот начинают заходить в воду.
1: Ну, а бывают же случаи, когда человек умеет плавать и тоже тонет. Что происходит в эти моменты?
0: Это очень редкие случаи такие. Чаще всего, допустим, случаи, которые происходят именно в бассейнах, это медицинские случаи. То есть это какая-нибудь остановка сердца, разрыв тромба или еще что-то вот такое вот. Ну, там, то есть, этого просто не избежать. То есть человек мог в этот момент сидеть дома, и произошло бы то же самое. Вот. Просто, ну, не повезло именно оказаться в воде в этот момент. Допустим, на открытой воде, ну, максимум, наверное, судорога может произойти. Ну, тут тоже, если это опытный человек, который умеет плавать, то у него явно не один раз происходила судорога, и он знает, что с этим сделать, что надо изменить положение конечности, которое оказалось под действием спазма, и потихонечку его начать разминать, его отпустит. И станет легче. У меня, допустим, судороги были, когда я в Дубае 12 километров плыл на соревнованиях, и у меня были судороги рук. Это самое невероятное, что со мной происходило. У меня никогда руки судорогой не сводило.
1: А как там поменять? Они же и так все время положение меняются.
0: Ну да, но еще же плыть надо на финиш.
1: И что вы сделали?
0: Ничего, просто терпел. Все. Судорогами плыл. Больно? Ну, больно, да. Ну, плывешь, как бы. Угу. Там еще просто вода такая соленая, такое ощущение, что оно через кожу у тебя всю жидкость вытягивает. Угу. То есть я подплыл к пункту питания, попросил воды, мне налили воды в стакан и с лодки такой, типа яхты, кинули ее в воду. Вот. Ну, естественно, стаканчик опрокинулся. Ничего я там не попил. Капли какие-то остались на дне.
1: То есть, почему они так сделали? Хотя бы бутылки бы закрутили, да?
0: Да. Ну, организаторы бывают разные. Вообще предусмотрен такой шест питания. То есть это шест, и у него на конце есть такой стаканчик, полость такая, куда вставляется бутылка, стаканчик и так далее. И вот спортсмен попил, обратно в эту же емкость положил, и все, и убрали. Это дело подхода просто.
1: Да.
0: Но бывает всякое.
1: Угу. Скажите, Денис, с какого возраста вы считаете нужно учить ребенка плавать? Вообще, как готовить детей? Давайте дадим вот эти вот рекомендации и детей, и взрослых. Но в первую очередь, конечно же, мы переживаем за самых маленьких.
0: Ну, во-первых, воду надо любить. То есть просто уметь плавать – это мало. Наша задача, как педагогов, во-первых, привить именно любовь к плаванию. Поэтому мы начинаем с очень раннего возраста. Буквально 2-3 месяца после рождения уже можно начинать процедуры. Угу. То есть у нас есть тренеры, которые на патронаж выходят, могут прямо к вам домой приехать. И маленького грудничка просто начинать в ванной у вас прямо дома все это дело обучать, как положено. Далее с где-то 6-7 месяцев можно уже начинать ходить в бассейн и посещать занятия. Даже бывают групповые занятия по принципу вместе с мамой. То есть мама с ребенком заходит в воду, а инструктор объясняет, что им делать, какие упражнения. Где-то с 3 лет можно начинать водить уже в первую группу. То есть маленькие детки, они выполняют несложные задания. С 6 лет уже начинается более серьезная подготовка. Ближе к 7-8 годам уже у нас дети поступают в ДЮСШ. То есть и при поступлении в ДЮСШ там уже идет тест. Ребенок должен уметь плавать кролем, должен уметь плавать на спине, и определенные физические тоже там параметры он должен сдавать. Но самое главное – это привить любовь к плаванию, потому что если ребенок не любит плавать, ну, его просто не заставишь это делать. Он как бы будет это делать из-под палки, но даже у меня вот в группе много было таких детей, которые приходят, ну, не хотят они делать. Вот они стоят, смотрят по сторонам.
1: Отлынивают.
0: Да, и вот отлынивают, и вот не хотят просто заниматься вообще. И здесь я как тренер, я провожу с ребенком за 2 суток, я всего 1 час с ним провожу. И все, что я могу сделать от себя, я делаю, но остальные 47 часов проводят родители вместе с ним. Угу. И если бы родители как-то помогали, заинтересовывали, с ребенком же с ним тоже договориться можно.
1: Да.
0: Они же все понимают.
1: Скажите, а если это вот не такой профессиональный спорт, да, а вот просто люди собрались поплавать, поехать отдохнуть, как они должны подготовиться к этой поездке? Вот те же самые круги, там, жилеты, да, которые нам выдают в бассейне детям, они могут спасти его вот на открытых водоемах?
0: Я думаю, что первое, что нужно сделать, это, наверное, записаться на тренировки хотя бы месяц до вашего отпуска. Он же, ну, не возникает неожиданно. То есть вы же всегда заранее знаете. Вот, и за месяц хотя бы походить. И, в принципе, 1 месяца достаточно хотя бы просто научиться держаться на воде. Хотя бы попробовать воду, что это такое, как с этим всем работать. Часто бывает, что именно семьями записываются, и всю семью мы учим плавать, вот, чтобы они, допустим, держались на воде. Есть некоторые люди очень талантливые, они могут прям за месяц даже полностью кролем научиться плавать, и уже выйдя на открытую воду, очень свободно себя чувствуют, могут проплыть какое-то расстояние, то есть уже вообще не боятся. А если, допустим, смотреть из инвентаря, который можно взять с собой, ну, нарукавники и круги, они не дают полной гарантии безопасности. Потому что если, допустим, вы надели на ребенка круг, а он поднял руки вверх, то, естественно, он соскользнет вниз. То же самое и с нарукавниками. Ими тоже нужно уметь пользоваться, и нужно обязательно это все делать под присмотром взрослого. Ну, самое лучшее, это, конечно, научиться плавать. Тогда вам ни круги, ни нарукавники, ничего не понадобится. То есть вы будете просто уметь плавать в воде.
1: Скажите, а сколько секунд есть, сколько там минут есть у спасателя, да, чтобы вот успеть доплыть и помочь утопающему?
0: Если человек уже без сознания находится в воде, то примерно около 5 минут. То есть бывает меньше, бывает больше. Здесь счет идет на секунды просто. И здесь важно, насколько вообще у человека насыщенная кровь кислородом, сколько еще мозг его может протянуть, допустим, без поступления нового кислорода. То есть бывали и такие случаи, когда просто после получаса людей откачивали, и было все нормально. А бывало такое, что человека откачали через какие-то там 3-4 минуты, и мозг уже начал получать повреждения. Mm-hmm. Это всегда по-разному.
1: Так, ну и в завершении, какие ваши советы, рекомендации, главный ваш совет семьям, которые планируют свой отдых?
0: Учитесь плавать. Занимайтесь, относитесь к этому очень серьезно. Посещайте курсы оказания первой медицинской помощи. Следите за своими детьми. Давайте им инструкции и правильные указания. Плавайте только в разрешенных местах и только в исследованных водоемах. Угу. Занимайтесь плаванием.
1: Да, спасибо большое. Надеемся, что вот рекомендации будут полезными. Но самое главное, просто надо готовиться, да, и серьезно относиться, да, к воде. Вода ведь не прощает ошибок. Дорогие друзья, я напомню, мы сегодня беседовали со спортивным менеджером, основателем компании Global Sport, владельцем франшизы X-Waters Казахстан Денисом Гордиенко. Денис, благодарим вас за интервью. Удачи, успехов вам.
0: Спасибо большое. Благодарю. До свидания.
1: На этом мы с вами прощаемся, друзья. Услышимся в эфире.
2: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.